если шла солодка, я нирвана. Я ей забрал с собою шок. Мы неяк не чакали урагана. Зерні на рештки вчора, и он про.